0: Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине малооблачно, без осадков. Ветер южный 3,8 метра в секунду. Температура воздуха по области от 25 до 30. В Барановичах 26-28, в Пинске 27-29. В Бресте сегодня 28-30 с плюсом.
0: Слухай наших.

0: Наши песни.
1: Ни к чему теперь эти слезы о любви, просто помолчи. Куда б

0: Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине малооблачно, без осадков. Ветер южный 3,8 метра в секунду. Температура воздуха по области от 25 до 30. В Барановичах 26-28, в Пинске 27-29. В Бресте сегодня 28-30 с плюсом.
0: Наша музыка.

самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине малооблачно, без осадков. Ветер южный 3,8 метра в секунду. Температура воздуха по области от 25 до 30. В Барановичах 26-28, в Пинске 27-29. В Бресте сегодня 28-30 с плюсом.
0: Наши песни.

0: реально.
1: Подробности на MaxLineBuy и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине малооблачно, без осадков. Ветер южный 3,8 метра в секунду. Температура воздуха по области от 25 до 30. В Барановичах 26-28, в Пинске 27-29. В Бресте сегодня 28-30 с плюсом.

0: Пробуйте на Maxline Buy и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения кредита.
1: Телефон рекламной службы 20-35-45. Наши треки.

Этот день начался с тобой, за окном проливной, а мы под проектом думали, что четверг, а еще среда, время незаметно. Честно, да.

0: Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине малооблачно, без осадков. Ветер южный 3,8 метра в секунду. Температура воздуха по области от 25 до 30. В Барановичах 26-28, в Пинске 27-29. В Бресте сегодня 28-30 с плюсом.
2: Реклама.
3: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.
4: Слушай наших.

0: Реклама.
1: Металл-профиль Брест на Янке Купалы 110 дарит летние скидки до 20% на металлочерепицу и профнастил. Собственное производство, изготовление изделий любой сложности, доставка. Бесплатно замеры и расчет кровельных материалов.
2: Рассрочка до 6 месяцев.
1: Металл-профиль Брест. Янки Купалы 110. Район троллейбусного депо. Телефон МТС 251-0505. 251-0505.
3: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Корпоративы, юбилеи, дни города. Мы приносим радость в каждый уголок страны. Ансамбль «Беседа» с вами. Звоните. Плюс 375-33-313-37-65. «Беседа» — ваш праздник с белорусским колоритом.
0: Телефон рекламной службы 20-35-45.
4: Наши песни.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине малооблачно, без осадков. Ветер южный 3,8 метра в секунду. Температура воздуха по области от 25 до 30.

0: Телефон рекламной службы 20-35-45.
1: Слухай наших.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине малооблачно, без осадков. Ветер южный 3,8 метра в секунду. Температура воздуха по области от 25 до 30. В Барановичах 26-28, в Пинске 27-29. В Бресте сегодня 28-30 с плюсом.
2: Телефон рекламной службы 20-35-45.
0: Знай наших.

0: Реклама.
1: Металл-профиль Брест на Янке Купалы 110 дарит летние скидки до 20% на металлочерепицу и профнастил. Собственное производство, изготовление изделий любой сложности, доставка. Бесплатные замеры и расчет кровельных материалов.
2: Рассрочка до 6 месяцев.
1: Металл-профиль Брест. Янки Купалы 110. Район троллейбусного депо. Телефон МТС 251-0505. 251-0505.
3: Ансамбль «Беседа». Любимые народные песни для вас. Корпоративы, праздники, городские торжества. Мы создаем настроение. Закажите «Беседу» плюс 375-33-313-37-65, чтобы сделать ваше событие ярким и запоминающимся.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине малооблачно, без осадков. Ветер южный 3,8 метра в секунду. Температура воздуха по области от 25 до 30. В Барановичах 26-28, в Пинске 27-29. В Бресте сегодня 28-30 с плюсом.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине малооблачно, без осадков. Ветер южный 3,8 метра в секунду. Температура воздуха по области от 25 до 30. В Барановичах 26-28, в Пинске 27-29. В Бресте сегодня 28-30 с плюсом.
2: Реклама.
3: Комитет Брест-облимущества еженедельно, по вторникам и пятницам, проводит аукционы по продаже государственных объектов недвижимости, расположенных на территории Брестской области, стоимостью от одной базовой величины для бизнеса и жилья. Подробная информация на официальном сайте Брестского облисполкома brest-region.gov.by, раздел «Аукционы, конкурсы». Справки по адресу: Брест, улица Ленина, 11, кабинет 418. Контактные телефоны 26 97 17 и 26 97 18.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.
4: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине малооблачно, без осадков. Ветер южный 3,8 метра в секунду. Температура воздуха по области от 25 до 30. В Барановичах 26-28, в Пинске 27-29. В Бресте сегодня 28-30 с плюсом.

0: Брест аудиогид. Поехали!
1: Брестская Библия – уникальный памятник мировой материальной и духовной культуры. Книга была издана 4 сентября 1563 года в Брестской типографии. Кстати, первой на территории современной Беларуси за счет виленского воеводы, канцлера Великого княжества Литовского Николая Радивила. Именно поэтому Брестская Библия известна и как Радивиловская. До сегодняшнего дня этот уникальный печатный памятник считается одним из красивейших изданий своего времени. Каждая глава Брестской Библии начинается инициалами, выполненными шрифтами готической плетенки. В книге два гравированных титульных листа и гравюры иллюстрации. Они выполнены высококлассным мастером, имя которого, к сожалению, не осталось в истории. Общий объем книги около 750 листов. К слову, это было самое большое по объему печатное издание 16-18 веков в Великом княжестве Литовском. Сегодня в публичных, музейных, семинарских, монастырских библиотеках Европы и Америки находится около 130 экземпляров Брестской Библии. Из них треть полные или с небольшими утратами. Неизвестное количество в приватных коллекциях. В Беларуси имеется два экземпляра Радивиловской Библии в Центральной научной библиотеке имени Якуба Колеса Национальной академии наук и в Музее истории города Бреста, а также фрагмент Библии в Брестской областной библиотеке имени Максима Горького. Именно здесь расположился памятный знак Брестской Библии. Он был установлен в 2017 году в виде книги в бронзе. В конкурсе на разработку эскизного проекта памятного знака участвовали 10 конкурсантов, в том числе московская команда. Победил скульптор Хис Барановичей. Первоначально на бронзовой книге была надпись на польском языке, но на худсовете в Бресте было решено сделать надпись все же на белорусском. Кстати, памятный знак Брестской Библии установлен на гранитном камне, который привезли из Карелии. Через несколько лет после установки памятного знака в Музее истории города Бреста впервые представили и подлинный экземпляр Брестской Библии, который был передан в дар президентом Беларуси Александром Лукашенко во время торжеств в честь тысячелетия города. Чтобы сделать Брестскую Библию более доступной для прочтения, ее текст был переведен в электронный формат. Подлинник Брестской Библии экспонируется в Музее истории города Бреста каждые 3 месяца.
0: Брест аудиогид.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине малооблачно, без осадков. Ветер южный 3,8 метра в секунду. Температура воздуха по области от 25 до 30. В Барановичах 26-28, в Пинске 27-29. В Бресте сегодня 28-30 с плюсом.
2: Телефон рекламной службы 20-35-45.
0: Наши песни.

Радио Брест.

0: Реклама.
1: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 11 часов. В студии Мария Демчук. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил работников и ветеранов торговой отрасли Беларуси с профессиональным праздником – Днем работников торговли. Об этом Белта сообщили в пресс-службе белорусского лидера. Александр Лукашенко отметил, что сфера торговли динамично развивается. Внедряются современные технологии и оборудование, совершенствуется культура обслуживания и стандарты оказания услуг. Неизменными при этом остаются присущие работникам торговли доброжелательность, компетентность и преданность любимому делу, подчеркнул президент. В Брест, который отмечает свое 1000-летие, на День города приехало около 20 делегаций из 6 стран, передает Белта. В город для заключения важных договоренностей и участия в праздничных мероприятиях приехали представители областных центров Беларуси, городов России и Словакии, Китая, Азербайджана, дипломаты разных стран. Председатель горисполкома Сергей Лободинский подчеркнул, что обмены делегациями способствуют укреплению отношений между регионами внутри страны и за ее пределами. Экспортно-импортные операции, которые проводятся предприятиями города, составляют больше сотни стран. Экспортируем свою продукцию более чем в 60 стран мира, акцентировал внимание Сергей Лободинский. В рамках празднования Дня города в Бресте накануне прошла международная конференция «Память без границ». Эксперты, историки, политологи, городская общественность и представители прибывших в Брест делегаций обсуждали великий подвиг поколения победителей в Великой Отечественной войне и важность сохранения исторической правды.
0: Новости.
1: Команда Брестского областного управления МЧС выиграла общекомандный зачет соревнований спасателей пожарных «Брестский рубеж». Для хозяев соревнований финиш стал особенно эмоциональным. Трибуны встречали своих героев громко, а сами участники не скрывали, что хотели сделать городу подарок ко дню рождения, пишет СБ «Беларусь сегодня». Впервые за долгое время на Каменецкую вежу вернулся трубач. Музыкант возвестил о начале праздника, посвященного 750-летию города, пишут

0: искусства, но музыка осталась. Новости компании. АЗС «Беларусьнефть» в Брестской области осуществляет заправку бытовых баллонов газом ПБА до 50 литров за наличный и безналичный расчет. Адрес АЗС доступны на сайте azs.belarusneft.by. И это все к данному часу. Слушайте нас на радио brestfm.by и в приложении «Радиоплеер Беларусь». В студии Мария Демчук. Дальше о погоде.
1: Года.
0: По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине малооблачно, без осадков. Ветер южный 3,8 метра в секунду. Температура воздуха по области от 25 до 30. В Барановичах 26-28, в Пинске 27-29, в Бресте сегодня 28-30 с плюсом.

0: Реклама.
1: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слониме, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть» – за шинами к нам.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Погода.
1: По информации Брест облгидромета, сегодня на Брещине малооблачно, без осадков. Ветер южный 3,8 метра в секунду. Температура воздуха по области от 25 до 30. В Барановичах 26-28, в Пинске 27-29, в Бресте сегодня 28-30 с плюсом.
2: Реклама.
3: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слонине, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть» – за шинами к нам!
4: Открыто акционерное общество «Жабенковский сахарный завод» приглашает на сезонную работу с сентября по декабрь грузчиков склада готовой продукции. Заработная плата от 3 до 7 тысяч рублей на руки. Грузчиков железнодорожного цеха от 3 до 5 тысяч рублей на руки. Составителей поездов от 1800 рублей на руки. Операторов пакетоформирующих машин от 2300 рублей на руки. Слесарей-ремонтников от 1800 рублей на руки. Резчиков свеклы от 1800 рублей на руки. Транспортерщиков от 1800 рублей на руки. Шихтовщиков от 1400 рублей на руки. Уборщиков помещений от 1200 рублей на руки. Официальное трудоустройство. Достойная и своевременная заработная плата. Подробная информация по телефонам 8 016 41 699 87 и плюс 375 29 514 90 30.
0: Искусство может волновать, удивлять, вдохновлять, задавать вопросы, влюблять в себя. Впервые Приорбанк представляет выставку картин современных белорусских художников из своей коллекции. С 25 июля по 16 августа. Выставочный зал Брестского областного общественно-культурного центра. Брест, улица Советская, 54. Приходите, чтобы почувствовать.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Реклама.
1: Паравома. Спальные мешки и палатки до минус 50%. Гамаки минус 50%. Акция действует по 2 августа. В ОМА все для отдыха. Подробности по номеру 536-4500 и на ОМА.бай.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте полдень, в студии Мария Демчук. Здравствуйте. Брест и азербайджанский город Нахичевань станут побратимами. Об этом сообщил чрезвычайный полномочный посол Азербайджана в Беларуси Магеррам Абышоглу Алиев, передает Белта. В Бресте в дни празднования Дня города и в канун 82-й годовщины освобождения от немецко-фашистских захватчиков организовали конференцию «Память без границ». Магеррам Алиев подчеркнул, что память о Великой Отечественной войне общая для белорусского и азербайджанского народов. Она служит прочной основой для современных взаимоотношений. По его словам, один из символов общей победы – легендарная цитадель над Богом. Среди ее защитников были и воины-азербайджанцы. В этой войне Азербайджан поставил против фашизма более 700 тысяч человек. А ведь всего в те годы население Азербайджана составляло 3 миллиона 400 тысяч человек, включая стариков, женщин и детей. 250 тысяч граждан погибли на полях сражений, рассказал Магеррам Алиев. Словакия заинтересована в том, чтобы отношения с Беларусью были лучше и результативнее. Об этом в беседе с корреспондентом Белта заявил чрезвычайный полномочный посол Словакии в Беларуси Йозеф Мигаш. «Нам надо не только на центральном уровне, на уровне большой политики выстраивать отношения, но и на уровне регионов. Я очень рад, что вместе со мной здесь делегация Словакии из города Вранов-на-Топлиу. Это побратим Бреста. Я это высоко оцениваю. Мы хотим, чтобы намного выше и лучше были наши отношения и результативнее и в торговле, и в внешнем обороте, и в культурно-спортивных связях, и в туризме. Все-таки Брестская крепость великолепная, есть что нашим людям показать, и они сейчас требуют, чтобы им говорили правду», – сказал Йозеф Мигаш в Бресте.
0: Новости.
1: Продолжаем выпуск. Барановичи по одному из показателей значительно обогнали Несвеж по популярности среди туристов. Один из белорусских онлайн-сервисов для краткосрочного бронирования жилья проанализировал собственную статистику и пришел к выводу, что барановичи пользовались наибольшей популярностью среди городов, которые не являются областными центрами. Следом в рейтинге идет Пинск. К слову, в Барановичах находится парк животных, который традиционно занимает лидирующие позиции по посещаемости среди туристических объектов региона. Среди областных центров Брест занял третье место, уступив только Минску и Гродно. Брест продолжает праздновать 1000-летие. Сегодня в парке культуры и отдыха на площадке за театром эстрады в 15 часов начнется второй день фестиваля красок «Дримфест. Цветное безумие». В 22 часа на Малом озере в парке фестиваль водных фонариков. Новости компании. АЗС «Беларусьнефть» в Брестской области осуществляет заправку бытовых баллов.

0: Реклама.
1: А ты готов к победе? Лови свой шанс с рассрочкой от Белтелекомшоп. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок – больше шансов. Белтелекомшоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
2: Ансамбль «Беседа». Элегантное сочетание народной культуры и профессионального мастерства. Выступления, которые запоминаются надолго. Корпоративы, праздники, торжества. Заказывайте плюс 375-33-313-37-65. «Беседа» — это больше, чем музыка. Это народная душа.
3: Пора в ОМА! Садовый зонт диаметром 2 метра 70 сантиметров всего 99 рублей. Садовая мебель до минус 40%. Акция действует по 2 августа. В ОМА все для сада и дачи. Подробности по номеру 536-4500 и на ОМА.бай.
4: Главное событие этого лета. Большая летняя распродажа в Зика. Только по 31 июля максимальная выгода до минус 70% на ювелирные украшения и наручные часы. Зика. Ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Погода.
1: По информации Брест облгидромета, сегодня на Брещине малооблачно, без осадков. Ветер южный 3,8 метра в секунду. Температура воздуха по области от 25 до 30. В Барановичах 26-28, в Пинске 27-29, в Бресте сегодня 28-30 с плюсом.
2: Реклама.
3: Царское золото объявляет знойную распродажу. Только по 31 июля выбирайте ювелирные изделия из золота и серебра со скидками до 85%. Спешите выбрать лучшее для себя в царском золоте. Подробности на сайте Царская Бай и по телефону плюс 375-29-716-44-44.
4: Паравома. Перфоратор мощностью 800 ватт, 214 рублей. Шлифмашина угловая мощностью 1200 ватт, 125 рублей. Лобзик электрический мощностью 750 ватт, 128 рублей. Акция действует по 2 августа. Если покупать инструмент, то в ОМА. Подробности по номеру 536-4500 и на ОМА.бай.
2: Авто выбирай на бутик Автобай.
5: Авто продавай на бутик Автобай.
2: Авто меняй на бутик Автобай.
5: Авто покупай на бутик Автобай. Более 4000 хороших авто в наличии. Сеть автохаусов «Бутик Авто». Адреса филиалов на сайте бутикавто.бай.
6: Открытое акционерное общество «Жабинковский сахарный завод» приглашает на сезонную работу с сентября по декабрь грузчиков склада готовой продукции. Заработная плата от 3 до 7 тысяч рублей на руки. Грузчиков железнодорожного цеха от 3 до 5 тысяч рублей на руки. Составителей поездов от 1800 рублей на руки. Операторов пакетоформирующих машин от 2300 рублей на руки. Слесарей-ремонтников от 1800 рублей на руки. Резчиков свеклы от 1800 рублей на руки. Транспортерщиков от 1800 рублей на руки. Шихтовщиков от 1400 рублей на руки. Уборщиков помещений от 1200 рублей на руки. Официальное трудоустройство. Достойная и своевременная заработная плата. Подробная информация по телефонам 8-016-41-699-87 и плюс 375-29-514-90-30.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Реклама.
1: Удачу испытать можешь ты. Оракул в Билбет возможность выиграть дает. Предсказание слушай мое.
2: Новые игры Оракул в Билбет. Испытай удачу и магию предсказаний. Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
3: Искусство может волновать, удивлять, вдохновлять. Задавать вопросы, влюблять в себя. Впервые Приорбанк представляет выставку картин современных белорусских художников из своей коллекции. С 25 июля по 16 августа. Выставочный зал Брестского областного общественно-культурного центра. Брест, улица Советская, 54. Приходите, чтобы почувствовать.
4: Металл-профиль Брест на Янке Купалы 110 дарит летние скидки до 20% на металлочерепицу и профнастил. Собственное производство, изготовление изделий любой сложности, доставка. Бесплатно замеры и расчет кровельных материалов.
5: Рассрочка до 6 месяцев.
4: Металл-профиль Брест. Янки Купалы 110. Район троллейбусного депо. Телефон МТС 251-0505. 251-0505.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 13 часов. В студии Мария Демчук. Здравствуйте. Мобильные рабочие группы для изучения и выявления возможных факторов, замедляющих ход уборочной кампании, начнут сегодня работать во всех регионах страны. Об этом сообщили Белта в Комитете государственного контроля. С учетом поручений, которые дал 21 июля глава государства по итогам селекторного совещания по вопросам уборки урожая, во всех регионах страны созданы мобильные рабочие группы для изучения и выявления возможных факторов, ограничивающих и замедляющих ход уборочной кампании. В составе мобильных групп представители Комитета госконтроля, Генеральной прокуратуры, МВД, Минсельхозпрода. Ляховичские студенты помогают местным хозяйствам. На трудовую вахту на сельхозпредприятии района заступили 3 сельскохозяйственных студенческих отряда, состоящих из учащихся Ляховичского аграрного колледжа. В этом году первыми в районе в студотрядовское движение включились учащиеся первого курса, обучающиеся на специальности лесное хозяйство. В составе экологического отряда «Юность» имени Макаенко весной помогали лесоводам сажать лес и заодно ближе знакомились со своей будущей профессией. В мае студенческий отряд «Созвездие» имени Интаринова и первого директора колледжа трудился на овцеферме «Конюхи». Открытого акционерного общества «Жеребковичи» будущие ветеринарные фельдшеры помогали ухаживать за овцами и участвовали в их стрижке. С 20 июля еще 2 студотряда, состоящие из учащихся аграрного колледжа, приступили к работе в открытом акционерном обществе «Нача» и СПК «Ляховичский».
0: Новости.
1: Продолжаем выпуск. В летний период повышается температура воздуха и воды в открытых водоемах, что создает оптимальные условия для размножения и накопления большинства возбудителей кишечных инфекций. Чтобы защитить себя и детей от заболевания, необходимо соблюдать правила личной гигиены, тщательно мыть руки с мылом после возвращения домой с улицы, перед едой и после посещения туалета, перед употреблением тщательно мыть овощи, фрукты и ягоды, хранить продукты в местах, защищенных от насекомых и грызунов. Использовать при транспортировке и хранении продуктов питания чистую упаковку, а для скоропортящихся пищевых продуктов – сумку-холодильник. Не приобретать продукты питания у случайных людей или в местах несанкционированной торговли. В Барановичском районе активно идет подготовка к областным дожинкам. К знаковому событию готовятся основательно не только специализированные предприятия. Трудовой десант во главе с заместителем председателя райисполкома Михаилом Борисевичем ударно потрудился на благоустройстве в парке деревни Новая Мышь, чтобы сделать этот зеленый уголок еще уютнее. В парке подготовлено основание для будущего газона, наведен порядок. Здесь уже появились новые дорожки из мелкоштучной бетонной плитки. И это все к данному часу. Слушайте нас на radiobrestfm.by и в приложении «Радиоплеер Беларусь». В студии Мария Демчук. Дальше о погоде.
0: Погода.
1: Оранжевый уровень опасности объявили синоптики из-за гроз, ветра и сильных ливней. По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается ночью переменная облачность, преимущественно без осадков. Днем облачная с прояснениями погода. На большей части

0: Реклама.
1: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слонине, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть» – за шинами к нам.
2: Побеждай с рассрочкой от Белтелекомшоп. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок – больше шансов. Белтелекомшоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
3: Главное событие этого лета – большая летняя распродажа в Зика. Только по 31 июля максимальная выгода до минус 70% на ювелирные украшения. Шине и наручные часы. Зика. Ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666.
4: Искусство может волновать, удивлять, вдохновлять, задавать вопросы, влюблять в себя. Впервые Приорбанк представляет выставку картин современных белорусских художников из своей коллекции. С 25 июля по 16 августа. Выставочный зал Брестского областного общественно-культурного центра. Брест, улица Советская, 54. Приходите, чтобы почувствовать.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Точка сборки на Радио Брест.
1: Всем привет, с вами Влад Романенко, и это «Точка сборки». Сегодня в выпуске. Обновленный iPad mini, великий исход от OnePlus, а также свеженький флагман от Motorola, который бросает вызов. Ну что ж, начнем.
0: Точка сборки.
1: Марк Гурман, наш главный поставщик яблочных инсайдов, принес новости об iPad mini. Осенью нас ждет важное обновление. Линейка впервые получит OLED-дисплей. Несмотря на то, что частота останется прежней, 60 Гц, благодаря более тонким рамкам экран чуть прибавит в размере. Но настоящая магия внутри. Apple разработала систему динамиков без отверстий, что делает планшет полностью водонепроницаемым. Выйдет он в октябре бок о бок с новым MacBook Pro на чипе M6. Но при стегните ремни. За OLED-технологии, скорее всего, придется доплатить. Ценник, который и так недавно вырос до $600, может снова поползти вверх.
0: Точка сборки.
1: Следующая новость, которая стала настоящим шоком для фанатов мобильных технологий. OnePlus официально подтвердила, что сворачивает свою деятельность на рынках США и Европы. Слухи об этом ходили месяцами, но теперь информация подтверждена на высшем уровне. Компания больше не будет выпускать новые продукты в этих регионах. Что это значит для владельцев уже купленных девайсов? Компании поспешили успокоить. Все смартфоны остаются на официальной гарантии, а их поддержка никуда не денется. Правда, будет один важный нюанс. Программное обновление теперь ложится на плечи специалистов Oppo, и со временем все аппараты OnePlus будут переведены на фирменную прошивку ColorOS. Представители бренда пока хранят молчание относительно того, какие именно страны останутся под крылом компании, ограничившись туманным упоминанием Китая.
0: Точка сборки.
1: Motorola решила показать, как нужно делать правильные субфлагманы в 2026 году. Их новый Edge 70 Max — это аппарат с характером. Сердцем устройства стал мощнейший Snapdragon 8 Gen 5, но главная киллер-фича скрыта в корпусе. Смартфон получил продвинутую кремниевую батарею на 7100 мАч. При этом девайс стал одним из немногих Android-флагманов с полноценной поддержкой магнитных зарядок. Теперь шайбы для питания будут работать не только у Apple. Смартфон буквально напичкан технологиями. Новейшие стандарты беспроводной связи, стереодинамики и серьезная защита по стандарту IP69, с которой можно не бояться даже мощных струй воды под давлением. Экономить инженерам пришлось на второстепенных вещах. В базе модель получила операционку на 8 гигабайт и базовый набор камер, основной 50 мегапикселей и скромный ширик на 8 мегапикселей. Пока что аппарат доступен только в Индии по предзаказу за $580, что делает его крайне интересным предложением в категории цена-качество. С вами был Влад Романенко. О том, что еще вышло полезного, расскажу в следующий раз. Услышимся.
0: Точка сборки на Радио Брест. Наши песни.

0: Погода.
1: Оранжевый уровень опасности объявили синоптики из-за гроз, ветра и сильных ливней. По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается ночью переменная облачность, преимущественно без осадков. Днем облачная с прояснениями погода. На большей части территории области кратковременные дожди, грозы, при грозах местами сильные ливни. Ветер южный днем с переходом на западный 4-9, при грозах порывы до 14. Местами до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 14 до 19, днем от 22 до 27. В Барановичах ночью 14-16, днем 22-24. В Пинске ночью 15-17, днем 23-25. В Бресте ночью 17-19, днем также 23-25 с плюсом.
2: Реклама.
3: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слонине, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть» – за шинами к нам!
4: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» – это песни, которые трогают сердце. Мы приносим радость в каждый уголок страны. «Беседа» – ваш праздник с белорусским колоритом.
5: Пора в ОМА. Бассейны до минус 35%. Садовое кресло из искусственного ротанга всего 49 рублей. Акция действует по 2 августа. В ОМА все для отдыха. Подробности по номеру 536-4500 и на ОМА.бай.
6: Невероятно жаркие скидки в золотой мечте. Только по 31 июля выбирайте ювелирные украшения с выгодой до 80%. Воплощайте мечты в реальность с украшениями из золотой мечты. Подробности на gold-dream.by или по телефону плюс 375-29-232-44-44.
7: Открытое акционерное общество «Жабенковский сахарный завод» приглашает на сезонную работу с сентября по декабрь грузчиков склада готовой продукции. Заработная плата от 3 до 7 тысяч рублей на руки. Грузчиков железнодорожного цеха от 3 до 5 тысяч рублей на руки. Составителей поездов от 1800 рублей на руки. Операторов пакетоформирующих машин от 2300 рублей на руки. Слесарей-ремонтников от 1800 рублей на руки. Резчиков свеклы от 1800 рублей на руки, транспортерщиков от 1800 рублей на руки, шихтовщиков от 1400 рублей на руки, уборщиков помещений от 1200 рублей на руки. Официальное трудоустройство, достойная и своевременная заработная плата. Подробная информация по телефонам 8-016-41-699-87 и плюс 375-29-514-90-31.
8: Металл профиль Брест на Янке Купалы 110 дарит летние скидки до 20% на металлочерепицу и профнастил. Собственное производство, изготовление изделий любой сложности, доставка. Бесплатно замеры и расчет кровельных материалов.
9: Рассрочка до 6 месяцев.
8: Металл профиль Брест. Янки Купалы 110. Район троллейбусного депо. Телефон МТС 251-0505. 251-0505.
2: Телефон рекламной службы 20-35-45.
5: Наши песни

0: Реклама.
1: Удачу испытать можешь ты. Оракул в Билбет возможность выиграть дает. Предсказание слушай мое.
2: Новые игры Оракул в Билбет. Испытай удачу и магию предсказаний. Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 14 часов. В студии Мария Демчук. Здравствуйте. Учения силами территориальной обороны Малорицкого и Драгичинского районов Брестской области начинается сегодня и будет проходить по 28 июля, сообщили Белта в Министерстве обороны. Мероприятия состоятся под руководством заместителя председателя Брестского облисполкома. Они станут частью учебных сборов с военнообязанными территориальных войск. В эти дни будут отработаны вопросы охраны объектов, обеспечения особых правовых режимов, борьбы с диверсионными группами противника и применение беспилотных летательных аппаратов и защиты от них, рассказали в министерстве. В Барановичах сотрудники наркоконтроля Брещины задержали троих закладчиков интернет-наркошопа. Об этом сообщается в телеграм-канале Министерства внутренних дел. Задержаны 17-летний житель Барановичей, а также граждане сопредельного государства 19 и 24 лет. По данным правоохранителей, подельники забирали оптовые партии запрещенного вещества, фасовали и распространяли через закладки. Задержали их при выполнении очередного задания куратора. При задержанных, а также в оборудованных ими тайниках обнаружено и изъято около 500 граммов особо опасного психотропного вещества альфа-ПВП. По информации МВД, преступная деятельность продолжалась менее месяца. Следователи возбудили уголовное дело за незаконный сбыт наркотиков. Фигурантам грозит до 20 лет лишения свободы.
0: Новости.
1: Продолжаем выпуск. В год белорусской женщины в рамках проекта «Первый регион в лицах. Детские вопросы. Взрослые ответы» Брестская областная библиотека имени Горького организует встречи школьников с представительницами разных профессий. На этих встречах они могут задать вопросы женщинам, добившимся выдающихся результатов в своем деле. Проект также поможет расширить кругозор подростков и поддержит их в выборе будущей профессии. Сегодня в конференц-зале библиотеки проходит встреча с начальником отдела пиар-компании «Бремер» и Екатериной Тарасевич. Брестская областная библиотека совместно с компанией «Бремер» второй год реализует совместный проект для читающих подростков города Бреста «Читайфест». Новости компании. АЗС «Беларусьнефть» в Брестской области осуществляет заправку бытовых баллонов газом ПБА до 50 литров за наличный и безналичный расчет. Адреса АЗС доступны на сайте azs.belarusneft.by. И это все к данному часу. Слушайте нас на радио Брест-ФМ.бай в приложении «Радиоплеер Беларусь». В студии Мария Демчук. Дальше о погоде.
0: Погода.
1: Оранжевый уровень опасности объявили синоптики из-за гроз, ветра и сильных ливней. По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается ночью переменная облачность, преимущественно без осадков. Днем облачная с прояснениями погода. На большей части территории области кратковременные дожди, грозы, при грозах местами сильные ливни. Ветер южный днем с переходом на западный 4-9, при грозах порывы до 14. Местами до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 14 до 19, днем от 22 до 27. В Барановичах ночью 14-16, днем 22-24. В Пинске ночью 15-17, днем 23-25. В Бресте ночью 17-19, днем также 23-25 с плюсом.

0: Реклама.
1: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слонине, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть» – за шинами к нам.
2: А ты готов к победе? Лови свой шанс с рассрочкой от Белтелекомшоп. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай. Технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок – больше шансов. Белтелекомшоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
3: Искусство может волновать, удивлять, вдохновлять. Задавать вопросы, влюблять в себя. Впервые Приорбанк представляет выставку картин современных белорусских художников из своей коллекции. С 25 июля по 16 августа. Выставочный зал Брестского областного общественно-культурного центра. Брест, улица Советская, 54. Приходите, чтобы почувствовать.
4: Паравома. Монтажная пена всесезонная, 660 мл, всего 9,99 рублей. Герметик силиконовый, санитарный и универсальный по 7,99 рублей. Акция действует по 2 августа. В ОМА все для ремонта и стройки. Подробности по номеру 536-4500 и на ОМА.бай.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Погода.
1: Оранжевый уровень опасности объявили синоптики из-за гроз, ветра и сильных ливней. По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается ночью переменная облачность, преимущественно без осадков. Днем облачная с прояснениями погода. На большей части территории области кратковременные дожди, грозы, при грозах местами сильные ливни. Ветер южный днем с переходом на западный 4-9, при грозах порывы до 14. Местами до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 14 до 19, днем от 22 до 27. В Барановичах ночью 14-16, днем 22-24. В Пинске ночью 15-17, днем 23-25. В Бресте ночью 17-19, днем также 23-25 с плюсом.
2: Реклама.
3: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слонине, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть» – за шинами к нам!
4: Открыто акционерное общество «Жабенковский сахарный завод» приглашает на сезонную работу с сентября по декабрь грузчиков склада готовой продукции. Заработная плата от 3 до 7 тысяч рублей на руки. Грузчиков железнодорожного цеха от 3 до 5 тысяч рублей на руки. Составителей поездов от 1800 рублей на руки. Операторов пакетоформирующих машин от 2300 рублей на руки. Слесарей-ремонтников от 1800 рублей на руки. Резчиков свеклы от 1800 рублей на руки. Транспортерщиков от 1800 рублей на руки. Шихтовщиков от 1400 рублей на руки. Уборщиков помещений от 1200 рублей на руки. Официальное трудоустройство. Достойная и своевременная заработная плата. Подробная информация по телефонам 8 016 41 699 87 и плюс 375 29 514 90 30.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Реклама.
1: Удачу испытать можешь ты. Оракул в Билбет возможность выиграть дает. Предсказание слушай мое.
2: Новые игры Оракул в Билбет. Испытай удачу и магию предсказаний. Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете.
1: Радиопрограмма «Радио Брест». Лицензия номер 02-33-059. Выдана 28 февраля 2014 года Министерством информации Республики Беларусь.
0: В эфире «Радио Брест». Новости.
2: В Бресте 15 часов. В студии Мария Демчук. Здравствуйте. Опубликовано поздравление руководства области с Днем работников торговли. Торговля является одним из ключевых секторов экономики первого региона, во многом определяющим качество жизни людей, их социальное самочувствие и настроение. Динамично развиваясь, потребительский рынок Брещины сегодня демонстрирует высокую культуру обслуживания, широкое разнообразие товаров и активное внедрение современных технологий, отмечается в поздравлении. На берегу водохранилища «Остров» в Ляховичском районе проходит главное молодежное событие этого лета – 12-й областной лагерь-форум работающей молодежи «Прибужье-2026». В нем принимают участие 19 команд, победителей городских и районных отборочных туров, всего более 400 человек, активная, спортивная и креативная молодежь. Главной интригой лагерь-форума станет формирование сборной команды, которая будет представлять Брещину на республиканском спортивном фестивале. Фестивале работающей молодежи «Олимпия-2026». Итоги молодежного лагеря форума станут известны уже сегодня.
0: Новости.
2: Продолжаем выпуск. Теплая погода радует жителей Брещины. Граждане наслаждаются купанием в водоемах. УВД Брестского облисполкома напоминает несколько простых правил, соблюдение которых позволит не нарушить закон и обойтись без печальных последствий. В этом году на территории Брестской области для отдыха у воды утверждены 102 разрешенных зоны. Стоит помнить, что купаться следует только в официально разрешенных местах. С начала купального сезона на территории Брещины при купании погибли 2 человека. Выявлено 381 административное правонарушение. Это распитие алкогольных, слабоалкогольных напитков или пива в общественном месте и 184 за купание в запрещенных местах. Следует помнить, что зоны отдыха – это общественные места, где распитие спиртного и пива запрещено законом. И последнее. Гончарные традиции 15 века оживут в деревне Городная Столинского района. На базе единственного в Беларуси центра гончарства завтра стартует областной открытый пленэр гончаров, объединяющий 18 мастеров гончарства и керамики из Беларуси и России. Кульминацией станет праздник «Городнянский кермаш», который состоится 1 августа. Гостей и жителей района ждут зрелищная выгрузка обожженной посуды из старинной гончарной печи, праздничная шествие участников пленэра, торжественное закрытие и вручение дипломов мастерам, работа областной выставки мастеров народного творчества и уникальный этнографический концерт «Рух земли». И это все к данному часу. Слушайте нас на радио brestfm.by и в приложении «Радио Плеер Беларусь». В студии Мария Демчук. Дальше о погоде.
0: Года.
2: Оранжевый уровень опасности объявили синоптики из-за гроз, ветра и сильных ливней. По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается ночью переменная облачность, преимущественно без осадков. Днем облачная с прояснениями погода. На большей части территории области кратковременные дожди, грозы, при грозах местами сильные ливни. Ветер южный днем с переходом на западный 4-9, при грозах порывы до 14. Местами до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 14 до 19, днем от 22 до 27. В Барановичах ночью 14-16, днем 22-24. В Пинске ночью 15-17, днем 23-25. В Бресте ночью 17-19, днем также 23-25 с плюсом.

0: Реклама.
1: Мечтаешь о своей машине? Не упусти свой шанс. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай электромобиль. Больше покупок, больше шансов. Белтелекомшоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
2: Все еще думаешь, кем стать? Ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй. В 100-отрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может, медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд. Выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: за фейками.
1: Чат GPT стал ссылаться на мошеннические сайты. Исследования показали, что алгоритмы искусственного интеллекта уже не единожды предлагали покупателям фишинговые страницы и фейковые товары с баснословными скидками. Специалисты упоминают так называемый метод отравления данных, когда массовые фальшивые отзывы и поддельные сведения искажают обработку и сортировку информации. С вами Лена Дамиева, «Охота за фейками». Нейросеть не видит обмана, а вы можете его распознать. Квартира-призрак. Такое зловещее название носит одна из схем фейковой аренды жилья. И очень часто на эту удочку попадается даже тот, кто не верит в сверхъестественное. 20-летний брещанин умудрился 16 раз сдать жилплощадь своей девушке без ее ведома. При этом ни один из потенциальных арендаторов так и не переступил порог квартиры. Как только любимая уезжала по делам, парень смахивал слезы прощания и садился писать объявление, мол, так и так, прекрасные апартаменты, удобное место расположения, выгодная цена и обязательная предоплата. Каждый раз он обещал клиентам, что квартира вот-вот освободится. Самым нетерпеливым возвращал деньги и сразу же искал новых жертв. Залоги для бронирования превратились в неплохой доход. В общей сложности молодой человек прикарманил почти $5000. Сейчас предприимчивый арендодатель находится под стражей и ждет суда. Вполне возможно, что в ближайшем будущем его ждут очень скромные квадратные метры с решетками на окнах. Пока одни аферисты разводят взрослых и хвастаются, что это было так же просто, как конфетку у ребенка отобрать, другие действительно фактически грабят детей. Вот только забирают у них не сладкое, а деньги родителей. По одной и той же схеме мошенники обманули 9-летнюю школьницу из Бреста и 10-летнюю минчанку. Девочкам позвонили от имени мобильного оператора и, убедившись, что родителей дома нет, предложили важное и ответственное взрослое дело – продлить договор на оказание услуг. Аферисты услышали все, что нужно. Код из СМС, имя и даже дату рождения. После чего запугать детей не составило труда. Достаточно было произнести строгим голосом слова «незаконные операции» и «уголовная ответственность». Чтобы не попасть в детский дом и спасти родителей от тюрьмы, девочки безропотно согласились задекларировать семейные сбережения. Одна передала курьеру более $10000, другая – $40000. Не буду читать нотации родителям, просто напомню о том, что дети вообще не должны знать, где хранятся семейные накопления. И вот вам совместное задание на лето. Учитесь автоматически прерывать разговор после фразы «назовите код», а в идеале вообще игнорировать звонки с незнакомых номеров. На маркетплейсах стали появляться необычные товары. Мини-нефтеперерабатывающие заводы для самостоятельной сборки в домашних условиях. Предполагается, что, собрав такой набор, вы получите собственный агрегат для производства топлива. Отзывы восторженные, мол, собрал за выходные, работает. Теперь соседи первыми здороваются. Реклама разлетелась по всем соцсетям, вот только желающие так и не смогли заказать чудесный мини-завод. Товар оказался фейком, а его карточка была сгенерирована с помощью искусственного интеллекта. Однако продавцы об этом честно предупредили. После описания комплектации мелким шрифтом под звездочкой указано: товар носит шутливый характер. С вами была Елена Дамиева. Улыбнитесь, но помните, реальное мошенничество легкомыслия не прощает.
0: Охота за фейками.

0: Погода.
1: Оранжевый уровень опасности объявили синоптики из-за гроз, ветра и сильных ливней. По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается ночью переменная облачность, преимущественно без осадков. Днем облачная с прояснениями погода. На большей части территории области кратковременные дожди, грозы, при грозах местами сильные ливни. Ветер южный днем с переходом на западный 4-9, при грозах порывы до 14. Местами до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 14 до 19, днем от 22 до 27. В Барановичах ночью 14-16, днем 22-24. В Пинске ночью 15-17, днем 23-25. В Бресте ночью 17-19, днем также 23-25 с плюсом.
2: Реклама.
3: Открытое акционерное общество «Жабинковский сахарный завод» приглашает на сезонную работу с сентября по декабрь грузчиков склада готовой продукции. Заработная плата от 3 до 7 тысяч рублей на руки. Грузчиков железнодорожного цеха от 3 до 5 тысяч рублей на руки. Составителей поездов от 1800 рублей на руки. Операторов пакетоформирующих машин от 2300 рублей на руки. Слесарей-ремонтников от 1800 рублей на руки. Резчиков свеклы от 1800 рублей на руки. Транспортерщиков от 1800 рублей на руки. Шихтовщиков от 1400 рублей на руки. Уборщиков помещений от 1200 рублей на руки. Официальное трудоустройство. Достойная и своевременная заработная плата. Подробная информация по телефонам 8 016 41 699 87 и плюс 375 29 514 90 30.
0: Комитет Брест-облимущества еженедельно по вторникам и пятницам проводит аукционы по продаже государственных объектов недвижимости, расположенных на территории Брестской области, стоимостью от одной базовой величины для бизнеса и жилья. Подробная информация на официальном сайте Брестского облисполкома brest-region.gov.by, раздел «Аукционы, конкурсы». Справки по адресу: Брест, улица Ленина, 11, кабинет 418. Контактные телефоны 26 97 17 и 26 97 18.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Новини. Головне.
1: У Бресте 16 годин. У студии Мария Демчук. Добрый день. Сегодня у выпуску. Брест и азербайджанский город Нахичевань станут побратимами. У Барановицким районе активно идет подрихтовка до областных дожинок. У Бресте у тестовом режиме запустили двухповерховый туристичный автобус. Про это и иншее далее больше подробязно. Мобильные працовные группы для вывучения и выявления

0: Брест аудиогид. Поехали!
1: Брестский дворец водных видов спорта за день посещают до 2500 человек. Это родная арена для спортсменов отделений плавания, плавания синхронного, прыжков в воду, водного пола и плавания инваспорт. Свой выбор на спортивном комплексе останавливают многие брестчане, которые поддерживают себя в форме и приводят на занятия детей. Внутри все устроено так, что это центр спорта и семейного отдыха. Здесь проходили и знаковые события – соревнования по плаванию вторых игр стран СНГ. Вероятно, немногие брестчане вспомнят, как выглядело место, где расположен сегодня дворец водных видов спорта. Кажется, он был там всегда, так удачно вписался в городское пространство. История началась в 2008 году. На строительной площадке работы кипели без выходных. Одно время профессионалам помогали студенты Брестского государственного технического университета, которые приходили на стройплощадку после занятий. Усилиями сотен специалистов в Бресте построили спортивный комплекс, аналогов которому нет в Беларуси. Он распахнул свои двери осенью 2010 года. Спорткомплекс оборудован всеми стандартами, которые необходимы для проведения международных соревнований. Несмотря на то, что объект сдали 15 лет назад, он не теряет актуальности и с точки зрения проектировки у специалистов из других стран. А вот самая известная воспитанница Брестского областного центра Олимпийского резерва по водным видам спорта – плавчиха Анастасия Шкурдает. Когда только возводили спорткомплекс, ей было 7 лет, и именно здесь она сделала свои первые шаги в большой спорт и смогла достичь результатов мирового уровня, прославив не только наш город, но и всю страну.
0: Брест аудиогид. Поехали!

0: Реклама.
1: Комитет Брест-облимущества еженедельно, по вторникам и пятницам, проводит аукционы по продаже государственных объектов недвижимости, расположенных на территории Брестской области, стоимостью от одной базовой величины для бизнеса и жилья. Подробная информация на официальном сайте Брестского облисполкома brest-region.gov.by, раздел «Аукционы, конкурсы». Справки по адресу: Брест, улица Ленина, 11, кабинет 418. Контактные телефоны 26 97 17 и 26 97 18.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест.
1: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: Погода.
1: Оранжевый уровень опасности объявили синоптики из-за гроз, ветра и сильных ливней. По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается ночью переменная облачность, преимущественно без осадков. Днем облачная с прояснениями погода. На большей части территории области кратковременные дожди, грозы, при грозах местами сильные ливни. Ветер южный днем с переходом на западный 4-9, при грозах порывы до 14. Местами до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 14 до 19, днем от 22 до 27. В Барановичах ночью 14-16, днем 22-24. В Пинске ночью 15-17, днем 23-25. В Бресте ночью 17-19, днем также 23-25 с плюсом.
2: Реклама.
3: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
2: Телефон рекламной службы 20-35-45.
4: Наши треки.
5: Сейчас смотришь.

0: Реклама.
1: Металл-профиль Брест на Янке Купалы 110 дарит летние скидки до 20% на металлочерепицу и профнастил. Собственное производство, изготовление изделий любой сложности, доставка. Бесплатно замеры и расчет кровельных материалов.
2: Рассрочка до 6 месяцев.
1: Металл-профиль Брест. Янки Купалы 110. Район троллейбусного депо. Телефон МТС 251-0505. 251-0505.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: Оранжевый уровень опасности объявили синоптики из-за гроз, ветра и сильных ливней. По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается ночью переменная облачность, преимущественно без осадков. Днем облачная с прояснениями погода. На большей части территории области кратковременные дожди, грозы, при грозах местами сильные ливни. Ветер южный днем с переходом на западный 4-9, при грозах порывы до 14. Местами до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 14 до 19, днем от 22 до 27. В Барановичах ночью 14-16, днем 22-24. В Пинске ночью 15-17, днем 23-25. В Бресте ночью 17-19, днем также 23-25 с плюсом.

0: Реклама.
1: Заработать молодежи легко. Есть свободное время? Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в телеграм-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.
2: Наша музыка.

0: Точка сборки на Радио Брест.
1: Всем привет, с вами Влад Романенко, и это «Точка сборки». Сегодня в выпуске. Обновленный iPad mini, великий исход от OnePlus, а также свеженький флагман от Motorola, который бросает вызов. Ну что ж, начнем.
0: Точка сборки.
1: Марк Гурман, наш главный поставщик яблочных инсайдов, принес новости об iPad mini. Осенью нас ждет важное обновление. Линейка впервые получит OLED-дисплей. Несмотря на то, что частота останется прежней, 60 Гц, благодаря более тонким рамкам экран чуть прибавит в размере. Но настоящая магия внутри. Apple разработала систему динамиков без отверстий, что делает планшет полностью водонепроницаемым. Выйдет он в октябре бок о бок с новым MacBook Pro на чипе M6. Но при стегните ремни. За OLED-технологии, скорее всего, придется доплатить. Ценник, который и так недавно вырос до $600, может снова поползти вверх.
0: Точка сборки.
1: Следующая новость, которая стала настоящим шоком для фанатов мобильных технологий. OnePlus официально подтвердила, что сворачивает свою деятельность на рынках США и Европы. Слухи об этом ходили месяцами, но теперь информация подтверждена на высшем уровне. Компания больше не будет выпускать новые продукты в этих регионах. Что это значит для владельцев уже купленных девайсов? Компании поспешили успокоить. Все смартфоны остаются на официальной гарантии, а их поддержка никуда не денется. Правда, будет один важный нюанс. Программное обновление теперь ложится на плечи специалистов Oppo, и со временем все аппараты OnePlus будут переведены на фирменную прошивку ColorOS. Представители бренда пока хранят молчание относительно того, какие именно страны останутся под крылом компании, ограничившись туманным упоминанием Китая.
0: Точка сборки.
1: Motorola решила показать, как нужно делать правильные субфлагманы в 2026 году. Их новый Edge 70 Max — это аппарат с характером. Сердцем устройства стал мощнейший Snapdragon 8 Gen 5, но главная киллер-фича скрыта в корпусе. Смартфон получил продвинутую кремниевую батарею на 7100 мАч. При этом девайс стал одним из немногих Android-флагманов с полноценной поддержкой магнитных зарядок. Теперь шайбы для питания будут работать не только у Apple. Смартфон буквально напичкан технологиями. Новейшие стандарты беспроводной связи, стереодинамики и серьезная защита по стандарту IP69, с которой можно не бояться даже мощных струй воды под давлением. Экономить инженерам пришлось на второстепенных вещах. В базе модель получила операционку на 8 ГБ и базовый набор камер, основной 50 мегапикселей и скромный ширик на 8 мегапикселей. Пока что аппарат доступен только в Индии по предзаказу за $580, что делает его крайне интересным предложением в категории цена-качество. С вами был Влад Романенко. О том, что еще вышло полезного, расскажу в следующий раз. Услышимся.
0: Точка сборки на Радио Брест.
2: Наши песни.

0: Погода.
1: Оранжевый уровень опасности объявили синоптики из-за гроз, ветра и сильных ливней. По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается ночью переменная облачность, преимущественно без осадков. Днем облачная с прояснениями погода. На большей части территории области кратковременные дожди, грозы, при грозах местами сильные ливни. Ветер южный днем с переходом на западный 4-9, при грозах порывы до 14. Местами до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 14 до 19, днем от 22 до 27. В Барановичах ночью 14-16, днем 22-24. В Пинске ночью 15-17, днем 23-25. В Бресте ночью 17-19, днем также 23-25 с плюсом.
2: Реклама.
3: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» – это песни, которые трогают сердце. Мы приносим радость в каждый уголок страны. «Беседа» – ваш праздник с белорусским колоритом.
4: Металл-профиль «Брест» на Янке Купалы 110 дарит летние скидки до 20% на металлочерепицу и профнастил. Собственное производство, изготовление изделий любой сложности, доставка. Бесплатно замеры и расчет кровельных материалов.
5: Рассрочка до 6 месяцев.
4: Металл-профиль «Брест». Янки Купалы 110. Район троллейбусного депо. Телефон МТС 251-0505. 251-0505.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

Радио Брест.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: Оранжевый уровень опасности объявили синоптики из-за гроз, ветра и сильных ливней. По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается ночью переменная облачность, преимущественно без осадков. Днем облачная с прояснениями погода. На большей части территории области кратковременные дожди, грозы, при грозах местами сильные ливни. Ветер южный днем с переходом на западный 4-9, при грозах порывы до 14. Местами до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 14 до 19, днем от 22 до 27. В Барановичах ночью 14-16, днем 22-24. В Пинске ночью 15-17, днем 23-25. В Бресте ночью 17-19, днем также 23-25 с плюсом.

каждый день, но прости, сегодня не могу. Ты бы забрала и мою тень и вернула бы ее к утру. Помолчи для меня, появись мне хоть в снах. Ты поверь мне, я тоже скучаю сейчас. И других со мной нет, никого со мной нет. Я один, и я каждый считаю момент.

0: Реклама.
1: Металл-профиль Брест на Янке Купалы 110 дарит летние скидки до 20% на металлочерепицу и профнастил. Собственное производство, изготовление изделий любой сложности, доставка. Бесплатно замеры и расчет кровельных материалов. Рассрочка до 6 месяцев. Металл-профиль Брест. Янки Купалы 110. Район троллейбусного депо. Телефон МТС 251-0505. 251-0505.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.
2: Слушай наших.

0: Погода.
1: Оранжевый уровень опасности объявили синоптики из-за гроз, ветра и сильных ливней. По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается ночью переменная облачность, преимущественно без осадков. Днем облачная с прояснениями погода. На большей части территории области кратковременные дожди, грозы, при грозах местами сильные ливни. Ветер южный днем с переходом на западный 4-9, при грозах порывы до 14. Местами до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 14 до 19, днем от 22 до 27. В Барановичах ночью 14-16, днем 22-24. В Пинске ночью 15-17, днем 23-25. В Бресте ночью 17-19, днем также 23-25 с плюсом.
2: Телефон рекламной службы 20-35-45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: Оранжевый уровень опасности объявили синоптики из-за гроз, ветра и сильных ливней. По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается ночью переменная облачность, преимущественно без осадков. Днем облачная с прояснениями погода. На большей части территории области кратковременные дожди, грозы, при грозах местами сильные ливни. Ветер южный днем с переходом на западный 4-9, при грозах порывы до 14. Местами до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 14 до 19, днем от 22 до 27. В Барановичах ночью 14-16, днем 22-24. В Пинске ночью 15-17, днем 23-25. В Бресте ночью 17-19, днем также 23-25 с плюсом.

0: Люди могут менять свои маски, не теряя свою веру в надежду. Пусть летит наше время куда-то. С тобой самые лучшие люди и плечо высоченного брата.
1: Уже такая взрослая девчонка.

0: Погода.
1: Оранжевый уровень опасности объявили синоптики из-за гроз, ветра и сильных ливней. По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается ночью переменная облачность, преимущественно без осадков. Днем облачная с прояснениями погода. На большей части территории области кратковременные дожди, грозы, при грозах местами сильные ливни. Ветер южный днем с переходом на западный 4-9, при грозах порывы до 14. Местами до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 14 до 19, днем от 22 до 27. В Барановичах ночью 14-16, днем 22-24. В Пинске ночью 15-17, днем 23-25. В Бресте ночью 17-19, днем также 23-25 с плюсом.
2: Телефон рекламной службы 20-35-45.

знай наших.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: Оранжевый уровень опасности объявили синоптики из-за гроз, ветра и сильных ливней. По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается ночью переменная облачность, преимущественно без осадков. Днем облачная с прояснениями погода. На большей части территории области кратковременные дожди, грозы, при грозах местами сильные ливни. Ветер южный днем с переходом на западный 4-9, при грозах порывы до 14. Местами до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 14 до 19, днем от 22 до 27. В Барановичах ночью 14-16, днем 22-24. В Пинске ночью 15-17, днем 23-25. В Бресте ночью 17-19, днем также 23-25 с плюсом.

0: Погода.
1: Оранжевый уровень опасности объявили синоптики из-за гроз, ветра и сильных ливней. По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается ночью переменная облачность, преимущественно без осадков. Днем облачная с прояснениями погода. На большей части территории области кратковременные дожди, грозы, при грозах местами сильные ливни. Ветер южный днем с переходом на западный 4-9, при грозах порывы до 14. Местами до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 14 до 19, днем от 22 до 27. В Барановичах ночью 14-16, днем 22-24. В Пинске ночью 15-17, днем 23-25. В Бресте ночью 17-19, днем также 23-25 с плюсом.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: Оранжевый уровень опасности объявили синоптики из-за гроз, ветра и сильных ливней. По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается ночью переменная облачность, преимущественно без осадков. Днем облачная с прояснениями погода. На большей части территории области кратковременные дожди, грозы, при грозах местами сильные ливни. Ветер южный днем с переходом на западный 4-9, при грозах порывы до 14. Местами до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 14 до 19, днем от 22 до 27. В Барановичах ночью 14-16, днем 22-24. В Пинске ночью 15-17, днем 23-25. В Бресте ночью 17-19, днем также 23-25 с плюсом.

0: Реклама.
1: Чтобы рассказать обо всех обновлениях в Betera Pass, нам нужно ускориться. Новые бонусные игры «Фриспинатор», «Скретчер», «Плинка», «Фрибоксер», «Фортунатор» и «Колесо чемпионов» уже у нас. А теперь помедленнее. Даем до 1000 фриспинов и до 1000 рублей фрибонус. А дальше снова быстро. Сайт bm.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
2: Ты крути, крути, гуся. С Максайном ты крути, крути, гуся. Реально.
3: Подробности на Максайн Бай. И по телефону 829-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытков.
2: С Максайном.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. С высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: Погода.
1: Оранжевый уровень опасности объявили синоптики из-за гроз, ветра и сильных ливней. По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается ночью переменная облачность, преимущественно без осадков. Днем облачная с прояснениями погода. На большей части территории области кратковременные дожди, грозы, при грозах местами сильные ливни. Ветер южный днем с переходом на западный 4-9, при грозах порывы до 14. Местами до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 14 до 19, днем от 22 до 27. В Барановичах ночью 14-16, днем 22-24. В Пинске ночью 15-17, днем 23-25. В Бресте ночью 17-19, днем также 23-25 с плюсом.
2: Телефон рекламной службы 20-35-45.

0: Реклама.
1: Чтобы рассказать обо всех обновлениях в Betera Pass, нам нужно ускориться. Новые бонусные игры «Фриспинатор», «Скретчер», «Блинка», «Фрибоксер», «Фортунатор» и «Колесо чемпионов» уже у нас. А теперь помедленнее. Даем до 1000 фриспинов и до 1000 рублей фрибонус. А дальше снова быстро. Сайт bm.by, телефон 214. Получение прибыли не разрывно связано с риском получения убытков.
2: Ты крути, крути гуся, с Максайном ты крути, крути гуся.
3: Подробности на MaxLine.by и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

рассудок. Из нас двоих отбита, это ты, если без шуток. Но я украшал себя не только, вот любил едва ли. Ты сделал все, что мог, спасибо, а теперь проваливай.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: Оранжевый уровень опасности объявили синоптики из-за гроз, ветра и сильных ливней. По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается ночью переменная облачность, преимущественно без осадков. Днем облачная с прояснениями погода. На большей части территории области кратковременные дожди, грозы, при грозах местами сильные ливни. Ветер южный днем с переходом на западный 4-9, при грозах порывы до 14. Местами до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 14 до 19, днем от 22 до 27. В Барановичах ночью 14-16, днем 22-24. В Пинске ночью 15-17, днем 23-25. В Бресте ночью 17-19, днем также 23-25 с плюсом.

0: Реклама.
1: Чтобы рассказать обо всех обновлениях в Betera Pass, нам нужно ускориться. Новые бонусные игры «Фриспинатор», «Скретчер», «Блинка», «Фрибоксер», «Фортунатор» и «Колесо чемпионов» уже у нас. А теперь помедленнее. Даем до 1000 фриспинов и до 1000 рублей фрибонус. А дальше снова быстро. Сайт bm.by. Телефон 214. Получение прибыли не разрывно связано с риском получения убытков.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Погода.
1: Оранжевый уровень опасности объявили синоптики из-за гроз, ветра и сильных ливней. По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается ночью переменная облачность, преимущественно без осадков. Днем облачная с прояснениями погода. На большей части территории области кратковременные дожди, грозы, при грозах местами сильные ливни. Ветер южный днем с переходом на западный 4-9, при грозах порывы до 14. Местами до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 14 до 19, днем от 22 до 27. В Барановичах ночью 14-16, днем 22-24. В Пинске ночью 15-17, днем 23-25. В Бресте ночью 17-19, днем также 23-25 с плюсом.
2: Ты крути, крути, гуся! С Макслайном ты крути, крути, гуся! Реально.
3: Подробности на MaxLineBuy и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
4: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: Оранжевый уровень опасности объявили синоптики из-за гроз, ветра и сильных ливней. По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается ночью переменная облачность, преимущественно без осадков. Днем облачная с прояснениями погода. На большей части территории области кратковременные дожди, грозы, при грозах местами сильные ливни. Ветер южный днем с переходом на западный 4-9, при грозах порывы до 14. Местами до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 14 до 19, днем от 22 до 27. В Барановичах ночью 14-16, днем 22-24. В Пинске ночью 15-17, днем 23-25. В Бресте ночью 17-19, днем также 23-25 с плюсом.

0: Погода.
1: Оранжевый уровень опасности объявили синоптики из-за гроз, ветра и сильных ливней. По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается ночью переменная облачность, преимущественно без осадков. Днем облачная с прояснениями погода. На большей части территории области кратковременные дожди, грозы, при грозах местами сильные ливни. Ветер южный днем с переходом на западный 4-9, при грозах порывы до 14. Местами до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 14 до 19, днем от 22 до 27. В Барановичах ночью 14-16, днем 22-24. В Пинске ночью 15-17, днем 23-25. В Бресте ночью 17-19, днем также 23-25 с плюсом.

0: Подробности на MaxLineBuy и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
1: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Погода.
1: Оранжевый уровень опасности объявили синоптики из-за гроз, ветра и сильных ливней. По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди, грозы, при грозах местами сильные ливни. Ветер южный с переходом на западный 4-9, при грозах порывы до 14, местами до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области от 22 до 27, в Барановичах 22-24, в Бресте и Пинске сегодня 23-25 с плюсом.

0: радио Брест.
1: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: Погода.
1: Оранжевый уровень опасности объявили синоптики из-за гроз, ветра и сильных ливней. По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди, грозы, при грозах местами сильные ливни. Ветер южный с переходом на западный 4-9, при грозах порывы до 14, местами до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области от 22 до 27, в Барановичах 22-24, в Бресте и Пинске сегодня 23-25 с плюсом.
0: Наши песни.

0: Радио Брест. Там, где вы живете.
1: Радиопрограмма «Радио Брест». Лицензия номер 02-33-059. Выдана 28 февраля 2014 года Министерством информации Республики Беларусь.
2: Знай наших.

0: Погода.
1: Оранжевый уровень опасности объявили синоптики из-за гроз, ветра и сильных ливней. По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди, грозы, при грозах местами сильные ливни. Ветер южный с переходом на западный 4-9, при грозах порывы до 14, местами до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области от 22 до 27, в Барановичах 22-24, в Бресте и Пинске сегодня 23-25 с плюсом.